You're listening to Rock and Roll Flashback on Radio Free FM. California Girls, aber dieses Mal nicht von den Beach Boys, sondern in einer ganz anderen Version. Jawohl, aus dem Jahr 1965 von den Surfaris, die eigentlich in erster Linie, klar, natürlich als Surfband, aber ich hatte sie so eher als Instrumentalband auch. Nee, die haben eigentlich alles gemacht. Aber auf jeden Fall eine Surfband, die sich hier an den Beach Boys etwas bedient hat. Und das Ganze auf einer Deka, auf einer sogenannten Mini-LP, ja? Also so groß wie eine Single, 7-inch, läuft aber mit 33 Umdrehungen und hat auf jeder Seite 3 Titel, was dann 6 Titel insgesamt dann auch macht. Und diese Platten wurden tatsächlich in erster Linie für Jukeboxen seinerzeit verwendet, denn es gab in den 60er Jahren dann Jukeboxen, die konnten das automatisch erkennen, haben dann die Geschwindigkeit umgeschaltet und dann konnte man für etwas mehr Geld, konnte man gleich 3 Titel am Stück hören von so einer solchen Plattenseite. Daher kommen diese Scheiben und diese hier ist auch frisch in meiner Sammlung gelandet. Und woher ich diese Platten, die ich heute so spiele, überall her habe, das erfahren wir noch ein bisschen später. Jetzt machen wir aber erstmal ein bisschen Nachlese hier noch, denn wir hatten v�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������